0: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 299 денари месечно. И доби и супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
1: Твой А1.